0: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Татьяна Житникова. Здравствуйте.
1: Новости.
2: Декларация о независимости Словацкой Республики напоминает нам о том, что свободу, суверенитет и независимую государственность нельзя воспринимать как нечто с собой разумеющееся. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини в связи с 34-й годовщиной принятия декларации. Более подробно о сегодняшнем памятном дне вы можете узнать в теме дня. В рамках изменений законодательства о гражданстве, включенных в поправки к закону о пребывании иностранцев, Министерство внутренних дел Словацкой Республики объявило, что повысит доступность услуг и упростит процесс получения гражданства для потомков граждан бывшей Чехословакии. Новое законодательство вступило в силу 15 июля. По данным Министерства внутренних дел, снижение административной нагрузки касается в частности лиц, у которых хотя бы один из родителей или близких предков был гражданином Чехословакии, родившимся на территории Словацкой Республики. Уполномоченный по делам инвалидов Зузанна Ставровска представила Комитету ООН по правам инвалидов доклад, содержащийся обновленную информацию о выполнении Словацкой Республикой обязательств в рамках Конвенции ООН о правах людей с ограниченными возможностями. Этот документ послужит одним из материалов для конструктивного диалога между Комитетом ООН и Словацкой Республикой, который запланирован на август в Женеве. В четверг вступило в силу рамочное соглашение между Словацкой Республикой и Чешской Республикой о трансграничном сотрудничестве в сфере экстренной медицинской помощи. Соглашение было подписано в Праге в июле прошлого года и одобрено парламентом в сентябре 2025 года. В соответствии с соглашением Словацкая и Чешская службы скорой медицинской помощи будут сотрудничать в приграничных районах обеих стран. Исследования словацких нейрохирургов способствовали изменению клинических рекомендаций по лечению опухолей головного мозга в США. Благодаря этому коллектив отделения нейрохирургии Университетской больницы Братиславы получил широкое международное признание. Город Нитра намерен принять участие в национальном проекте, направленном на долгосрочную интеграцию иностранцев. По заявлению городских властей, причиной послужило количество иностранцев, проживающих в Нитре, на постоянной основе. На начало 26 года в городе Нитра проживало более 17 тысяч иностранцев, в том числе около 5 тысяч человек со статусом временного убежища. При общей численности населения в 92 тысячи человек иностранцы составляют примерно 15% от общего числа жителей Нитры. Иными словами, почти каждый пятый житель города – иностранец, сообщили в городской администрации. Начиная с ближайшего осенне-зимнего сезона, путешественники, вылетающие из аэропорта Братиславы, вновь смогут воспользоваться чартерными рейсами по более отдаленным и экзотическим направлениям, в дополнение к уже существующим рейсам на ближайшие морские курорты.
1: Тема дня.
3: 34 года назад, 17 июля 1992 года, депутаты Словацкого национального совета одобрили Декларацию о независимости Словацкой Республики. Это произошло в то время, когда Словакия еще входила в состав Чешско-Словацкой Федеративной Республики, и между чешскими и словацкими представителями велись переговоры о дальнейшем урегулировании отношений между двумя народами. Годовщина принятия Декларации о независимости 17 июля является, согласно закону Национального совета от 20 октября 1993 года, памятным днем. После парламентских выборов, состоявшихся 5 и 6 июня 1992 года, победившие политические партии Чехии и Словакии, Гражданско-демократическая партия и Движение за демократическую Словакию, договорились о проведении взаимных переговоров по решению конституционных проблем тогдашней федерации. Из партий, прошедших парламент после выборов, только Словацкая национальная партия ставила на повестку дня вопрос о создании независимой Словацкой республики. Победившая ГЗДС Владимира Мечера предложила принять декларацию и новую конституцию Словацкой республики, а также провести референдум по конституционному строю. Сразу после выборов 9 июня 1992 года начались переговоры между словацкими и чешскими представителями и премьер-министрами Владимиром Мечером и Вацлавом Клаусом. Однако из-за разногласий относительно формы общего государства они завершились неудачей. Президиум Словацкого национального совета принял решение созвать третью сессию на 17 июля и включить в ее повестку дня обсуждение проекта декларации о независимости Словацкой республики. Депутаты не одобрили предложение Франтишека Миклоша от Христианско-демократической партии о принятии парламентом решения об объявлении референдума о выходе Словацкой республики из состава Чехословацкой социалистической федеративной республики на основе конституционного закона. Напротив, они поддержали предложение Владимира Мешковского от СНС о проведении голосования по заявлению, то есть без использования устройства для голосования, а таким образом, чтобы каждый депутат поименно и публично объявил о своем решении. Декларация о независимости Словацкой республики была принята 17 июля 1992 года на заседании Словацкого национального совета под председательством Ивана Гашпаровича. Через три дня после принятия декларации 20 июля 1992 года президент Чехословакии Вацлав Гавел подал отставку, заявив: «Я не хочу быть тормозом исторического развития». Мечер и Клаус наконец договорились на встрече в легендарной вилле Тугендат в Брно 26 августа 1992 года об окончательном разделении Чехословакии на два независимых государства без проведения референдума. После принятия декларации о независимости депутаты 1 сентября 1992 года утвердили Конституцию Словацкой Республики. Независимые Словацкая и Чешская Республики были образованы 1 января 1993 года. В минувшую субботу, 11 июля, Владимир Мечер и Вацлав Клаус выступили на торжествах в поселке Старобистрица, посвященной годовщине принятия декларации о суверенитете Словакии 92 года, и высоко оценили мирный распад Чехословакии, о котором они договорились 34 года назад. «У нас не было иной задачи или цели, кроме как обеспечить мирный и дружественный характер разделения наших двух стран. Именно так это и произошло. Это исторический успех, который получил признание во всем мире», – заявил Клаус. Мечер также высоко оценил принятие декларации, продвигавшейся его правительством, и выразил благодарность Клаусу за спокойный и мирный характер раздела Чехословакии.
4: Дорогие друзья, в эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем нашу программу. У микрофона вас приветствует Андрей Шевченко и за звукооператорским пультом Абдулла Рут. Вначале, уважаемые наши слушатели, несколько слов о том, что вы можете узнать во второй части сегодняшнего выпуска. В нашем первом сюжете, в интервью с Франтишеком Шиллером, мы поговорим о паровозе «Альбатрос» 1954 года выпуска, уникальном чехословацком экспонате в Братиславском локомотивном депо. Ну а затем мы предложим вашему вниманию разговор с Робертом Хофрихтером. Он работает морским биологом, и его профессиональная книга «Таинственный мир грибов» была, кроме иных языков, также опубликована на словацком. Уроженец Братиславы написал в том числе историческую книгу, связанную и с его личной судьбой, с названием «От Братиславы до Зальцбурга». Вот такой будет сегодняшняя программа. Надеемся, друзья, что останетесь до конца с нами на волне Международного радио Словакии. Приятного вам эфира!
1: Радио Словакия International. Паровоз «Альбатрос» 1954 года выпуска – уникальный чехословацкий экспонат. Единственный действующий экземпляр такого паровоза находится в Братиславском локомотивном депо в любительском клубе «Альбатрос». В настоящее время он проходит капитальный ремонт. В этом году его хотели бы вывести на рельсы и, наконец, с опозданием отметить его 70-летие. Как рассказал нам председатель клуба Франтишек Шиллер, осмотр колес тендера, то есть специального железнодорожного вагона, который тянет паровоз и в котором находится топливо и вода, выявил разные дефекты, поэтому ремонт необходимо продолжить. А поскольку каждая деталь должна быть изготовлена в точности, как оригинал, это непросто и дорого. Франтишек Шиллер также рассказал нам о том, насколько уникален этот локомотив.
5: Týchto najmodernejších rušňov bolo vyrobených iba 15 kusov.
4: Было выпущено всего 15 таких современных локомотивов. В рабочем состоянии находится только модель Альбатроса с серийным номером 49804, которая хранится у нас в Братиславе. Из оставшихся двух есть локомотив номер 106, который находится в музее в Праге. Он тоже пригоден для эксплуатации, но используется только в качестве экспоната. У нас также есть есть локомотив номер 112, то есть который был выпущен в 12-м серии, и наши друзья из Чехии сейчас пытаются сделать его экспонатом.
1: Известно ли нам вообще, где именно курсировали эти локомотивы, эти прекрасные альбатросы? Вероятно, по главным магистральным линиям?
5: Keďže súčasná elektrifikácia ešte nestíhala...
4: Поскольку электрификация железнодорожных линий в то время еще не была столь широко распространена, именно по этой причине выпускались эти экспресс-паровозы «Альбатрос». Чаще всего они курсировали между Братиславой и Прагой, Прагой и Кошице, Братиславой и Кошице, то есть, как вы правильно заметили, по основным магистральным линиям. Но известно, что некоторые «Альбатросы» добирались даже до Будапешта, а некоторые — до Германии. Сейчас, когда мы проводим какое-нибудь мероприятие, мы запускаем локомотив за день до этого мероприятия. В течение одного дня он в режиме эксплуатации, а затем требуется неделя, чтобы ему остыть. В то время, когда альбатросы ездили, их обычно запускали на 30 дней беспрерывной эксплуатации. Это означало, что существовала специальная должность сотрудника, который следил за тем, чтобы локомотив не выходил из строя, и был определенный день, когда его выключали, чистили, проводили техническое обслуживание, выполняли все необходимые работы, а затем снова запускали.
1: 2024 год был юбилейным для этого локомотива, но вы не отметили его так, как планировали.
5: Альбатрос ославал своих 70 роков.
4: Альбатрос отпраздновал свое 70-летие 24 декабря 1954 года. Его день рождения приходится на Рождество. Мы планировали поездки для желающих, которые должны были проходить на протяжении всего 2025 года, так как последняя поездка состоялась еще в 2023 году, когда мы вернулись из Праги. Тогда мы обнаружили, что локомотив больше не находится в надлежащем состоянии. Мы начали ремонт. Тогда мы думали, что он будет завершен очень быстро. Сейчас 2026 год, а ремонт подходит к концу только в этом году.
1: Что удалось сделать и каково текущее состояние локомотива? Нам известно, что часть этого локомотива еще разобрана, но вам уже удалось отремонтировать большую его часть благодаря сбору средств.
4: Как только мы приступили к ремонту, а поскольку любой ремонт такого рода – дело непростое и особенно дорогостоящее, мы начали сбор средств. Должен сказать, что благодаря пожертвованиям, собранным в рамках этого сбора, нам уже удалось приобрести новые впускные трубы и новые воздушные резервуары, которые теперь ждут установки. Конечно, на каждую такую деталь приходится еще 10 нуждавшихся в ремонте. Все-таки локомотиву уже 70 лет. Можно сказать, что любая его часть, за которую мы брались, начинала разваливаться. Мы вложили средства и заказали изготовление новых деталей.
1: Паровоз «Альбатрос» начал изготавливаться в 1954 году. В городе Плзень было построено 15 таких уникальных локомотивов, которые на тот момент были самыми мощными и крупными в Европе. Поэтому они использовались на магистральных линиях. Единственный действующий экземпляр находится в Братиславском локомотивном депо. Производство каждой запасной части, по сути, ничем не отличается от производства оригинальной детали. Это не стандартизированный продукт массового производства, говорит Франтишек Шиллер.
5: 70 роков дозаду, как си повеме, это вельми далеко.
4: Если задуматься, прошло уже 70 лет от выпуска этих уникальных паровозов, и нам, как клубу, потребовалось много времени, чтобы собрать хотя бы какие-то бумаги, чертежи и техническую документацию на паровоз. То, что нас ждет сейчас и что нас больше всего беспокоит, это то, что изначально мы рассчитывали в начале года, к весне, провести тестовый запуск паровоза и показать его публике в действии. Мы были удивлены, что пришлось ремонтировать колеса на тендерах. Тендер – это конструкция позади локомотива, в которой находится вода и уголь. У тендера 5 пар колес, то есть 10 колес. С помощью дефектоскопии мы выяснили, что 3 пары в порядке, но 2 пары непригодны для использования, то есть они уже разобраны и в будущем непригодны.
1: Вы все волонтеры, и многие из вас работают на добровольной основе. Но изготовление таких деталей обходится очень дорого. Речь идет о тысячах евро или о десятках тысяч.
5: Teraz akurat vieme, pretože sme hneď na tom začali pracovať.
4: Теперь мы точно знаем, потому что сразу же начали над этим работать, что производство этих 2 пар колес, то есть 4 необходимых нам колес, обходится в десятки тысяч евро, и нам снова нужно собрать необходимые средства. Мы делаем все возможное, чтобы собрать эти деньги, а это значит, что мы снова запускаем публичный сбор средств через нашу платформу Donio. Мы обращаемся везде, где это возможно, ко всем, кто готов внести свой вклад в размере 2% от своих налогов. Эта сумма определенно поможет нам, как и в предыдущие годы. И, конечно же, когда люди покупают билеты на организованные нами ностальгические поездки на паровозе, все эти деньги идут на ремонт и поддержание паровоза в рабочем состоянии.
1: Производитель этих деталей находится где-нибудь в Словакии или Чехии? Или вы ищете его, скажем, в другой части мира, например, в Китае?
5: Jedno veľké šťastie a to, že máme vynikajúceho predsedu.
4: Одно из главных преимуществ заключается в том, что у меня есть превосходный партнер, председатель клуба, который делает все возможное, чтобы наладить контакт с теми, кто обладает такими возможностями. То есть умеют изготавливать подобные компоненты или занимаются их разработкой, или готовы попробовать произвести что-то необходимое нам, будь то кольцо, сама дымовая труба, обода для колес и тому подобное. Пока что у нас все идет хорошо, хотя иногда это занимает очень много времени. Но что будет с этими колесами для локомотива, вот что сложнее всего решить. Потому что эти колеса нетипичны, так как тендеры не используются уже 70 лет. Сейчас мы ищем, где еще можно найти, например, локомотивный тендер той же категории, с которого можно было бы снять две пары колес, чтобы посмотреть, как это сделать. Или сможем ли мы изготовить новые, потому что нам не хватает технической документации на этот тендер.
1: Мы надеемся, что планы увенчаются успехом, и мы сможем принять участие в ностальгических поездках с энтузиастами. Пока что для этой цели используется моторный локомотив по прозвищу «Бардотка». Братиславский клуб «Альбатрос» был основан сразу после революции в 1990 году. Уже в 1994 году им удалось ввести в эксплуатацию один из этих исторических прекрасных локомотивов. Торжественный запуск «Альбатроса» состоялся 15 марта 1994 года, и после устранения мелких неисправностей он снова достиг скорости 140 км в час. За 20 лет такой так называемой ностальгической эксплуатации он уже проехал 35 тысяч километров.

0: Из энциклопедии можно почерпнуть, что он австрийский морской биолог. Он написал несколько научных книг на немецком языке, но только одна была опубликована на словацком. Она называется «Таинственная жизнь грибов». Речь идет о Роберте Хофрихтере. Он родился и вырос в Братиславе. Его исключили с факультета промышленного и гражданского строительства за отказ вступить в Социалистический союз молодежи. Органы госбезопасности установили за ним слежку, и он получал повестки на допросы. Опасаясь преследований, Хофрихтер эмигрировал из Чехословакии в 1981 году и поселился в австрийском городе Зальцбург. Он начал изучать морскую биологию и экологию в местном университете. Сначала мы расспросили Роберта Хофрихтера о его профессиональной деятельности. Например, о способности грибов устранять отходы, их нагрузку для окружающей среды.
1: В последнее время ученые все чаще говорят о грибе, способном разлагать полиуретан. А полиуретан – один из самых распространенных видов пластика, загрязняющих окружающую среду во всем мире. Около 15 лет назад в тропических лесах Амазонии, в национальном парке Ясуни в Эквадоре, был обнаружен гриб, способный разлагать полиуретан. Современные генетические технологии и различные адаптации организмов в конечном итоге могут действительно помочь природе, позволив этим микроорганизмам, грибам, разлагать отходы на свалках или даже в слишком загрязненной среде, в природе, например, в морях.
0: Вы являетесь автором нескольких книг о грибах, большинство из которых были опубликованы в Австрии или на немецком языке. И для непосвященного читателя они представляют собой увлекательное познание о грибах и более широкий взгляд на них, как на удивительное явление природы.
2: Слово «растлины» бы уж не было ведецки пресне.
1: Да, и следует отметить, что понятие «растения» уже не будет научно точным. Как говорят биологи, растения автотрофны, то есть создают себе пищу посредством фотосинтеза, в то время как грибы гетеротрофны и должны, так сказать, питаться, потреблять какую-то пищу. Грибы делают это с помощью ферментов, и именно эти ферменты так интересны, потому что они расщепляют все – сложные полисахариды, хлориды на простые, а также яды и вредные вещества. Посредством этой функции расщепления грибы получают то, что им нужно. Многие из них живут в симбиозе с растениями, то есть помогают друг другу. Поэтому этот симбиоз – определенный базовый принцип мира и жизни. Каждое дерево, все растения, каждая трава, которую мы видим вокруг, будь то в саду или в природе, где бы то ни было, связаны с каким-то грибом под землей. Посредством этих нитей все организмы определенным образом фактически взаимосвязаны, обмениваются веществами и помогают друг другу. Я считаю это прекрасным аспектом биологии, поскольку раньше мы просто думали, что согласно теории Дарвина и подобным философиям, побеждает только сильнейший, но на самом деле природа также очень сильно основана на этом симбиозе, на сосуществовании ради взаимной выгоды.
0: Роберт Хофрихтер за свою жизнь написал и опубликовал 35 книг. И по его словам, кое-кому может показаться, что он помешан на писательстве. Ведь едва закончив одну книгу, он тут же пишет другую. Даже некоторые из его друзей говорят, что без писательской деятельности он уже не может жить. Большинство его публикаций носили естественно-научный характер. Сфера его деятельности – Средиземное море, Индийский океан и Сейшельские острова. Грибы – лишь одна часть его интересов и исследований. Мы поинтересовались, о чем же его книга, изданная на словацком языке.
1: Это историческая книга, потому что история – еще одно мое хобби. И я всегда стараюсь глубоко и подробно исследовать, используя различные источники, как все происходило на самом деле. У меня есть определенное личное убеждение, жизненная философия, заключающаяся в том, что должна быть возможность по-настоящему понять, как и на основании каких мотиваций происходили исторические события. Я углубился в историю австро-венгерской монархии, потому что корни моей семьи и предков тоже уходят туда, в том числе и в старый Прешпорок, как раньше называлась Братислава. В связи с этим я также опубликовал книгу на словацком языке.

0: от Прешпорка до Сальнограда, посвященную этому аспекту истории. Сальноградом прежде называли Словакии австрийский Зальцбург.
1: Роберт Хофрихтер, уроженец Братиславы, в настоящее время активно путешествует по миру, занимается дайвингом, фотографией и снимает документальные фильмы для немецких телеканалов, посвященные защите окружающей среды, морей и природы. Мы также спросили его об эмиграции и о том, как он воспринимал мир по ту сторону железного занавеса в 80-х годах прошлого века.
2: Наша родина – старая братиславская родина.
0: Я из старинной братиславской семьи. Дома мы вообще не говорили по-словацки. Я выучил словацкий только в начальной школе. У семьи немецкая фамилия, поскольку предки были немецкого или немецко-австрийского происхождения. Раньше это было невозможно отличить. Однако дома мы говорили по-венгерски. В школе, где, как я уже упоминал, занятия проходили на словацком языке, а в венграх говорили только плохое, особенно в том смысле, что они угнетали нас тысячу лет. У нас в семье также была тесная связь с чешской культурой, поэтому еще в детстве я считал любое проявление национализма бессмысленным. Позже я стал настоящим космополитом, ведь Австрия – это тоже страна, где живут самые разные народы. Когда я стал биологом, благодаря знаниям генетики как науки, я также осознал, до какой степени все люди и человеческие расы смешаны не только в Центральной Европе и Европе в целом, но и во всем мире. Это было как-то связано и с моим другим научным интересом – историей, как она происходила на самом деле.
1: Закрытость границ, существовавшая между Братиславой и Веной, то есть между Словакией и Венгрией, до 1989 года, были для вас, наверное, самыми проблемными или, скорее, совершенно бессмысленными.
2: Ано, она была грозно неизмысленна, потому что за железной опоной...
0: Да, это было бессмысленным, потому что во времена железного занавеса, путешествуя по миру, мы обнаружили, что люди совершенно нереалистично представляют себе то, что находится за ним. Где-то в Америке мы сталкивались с подобными вопросами, например, есть ли у нас там дома. Иногда создавалось впечатление, что эти люди имели о нас представление, словно мы все еще живем здесь, на деревьях. Тот факт, что культура существовала здесь задолго до того, как пришла в Северную Америку, был для них чуждым и неведомым. Даже в Австрии, как и в любой другой стране, можно было столкнуться с ощущением, что за железным занавесом скрывается нечто таинственное. На самом деле это разделение продлилось всего около 40 лет, и до этого существовала Первая Чехословацкая Республика, одно из самых демократических государств, признанное во всем мире. Многие до сих пор мало знают об этой части истории, поэтому я почувствовал необходимость написать о ней. Дело в том, что люди из соседних стран очень мало знают друг о друге, а эти австрийцы порой живут в нескольких километрах от нас. К сожалению, обычные люди очень мало знают об истории своих соседей, как народа, так и страны.
1: Поэтому для вас, вероятно, было естественно жить в Австрии, несмотря на существование железного занавеса.
2: Было то, потому что, однак, мой дедко се народил во Вене.
0: Знаете, во-первых, мой дедушка Хофрихтер родился в Вене во времена, когда еще было единое государство, когда восприятие людей это разделение было неестественным. Братислава была связана с Веной трамваем. Люди постоянно ездили туда и обратно. Разделения не было, и для нас в семье было естественным, например, слушать австрийское радио. Таким был наш обыденный повседневный образ жизни. После Второй мировой войны часть семьи бежала, поскольку большинство из них были либо немецкой, либо венгерской национальности. Они поселились в Зальцбурге, а затем во времена Дубчека другая часть семьи снова бежала и тоже приехала в Зальцбург. Я был там несколько раз в детстве, поэтому чувствовал себя там как дома, и в 1981 году мы с женой переехали туда жить, уже будучи молодоженами».
1: Мы благодарим Роберта Хофрихтера за интересное интервью. Он родился в Братиславе в 1957 году и живет в Австрии с 1981 года. Он работает морским биологом, и его профессиональная книга «Таинственный мир грибов» была также опубликована на словацком языке. Он написал книгу, связанную и с его личной судьбой «От Прешпорка до Сальнограда», то есть «От Братиславы до Зальцбурга».
0: Ну вот и все, дорогие наши слушатели, сегодняшняя программа подошла к концу. В эфире были с вами Абдул Арут и Андрей Шевченко. От имени всей редакции мы прощаемся с вами и желаем вам приятно провести летние выходные дни. До новых встреч в эфире. Счастливо!
3: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.